0: Ну, это будет отрывание сейчас. Ты выдает.
1: Area 567, can you advise with him?